В эфире «Голос Туркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Туркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Эльмира Демирдалич. В операторской нам помогает Özde Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Новости культуры» и моменты, изменившие ход истории.

Вначале коротко о событиях дня. Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также актуальные региональные и международные вопросы. Турецкая оборонная промышленность расширяет глобальное присутствие. Сандерс призвал прекратить помощь Израилю. Сенатор США Берни Сандерс заявил, что Израиль имеет право на самооборону, но не имеет права совершать геноцид в секторе Газа. Парламент Молдовы утвердил новое правительство во главе с Василием Тофаном. Президент США Дональд Трамп одобрил масштабное соглашение с Саудовской Аравией, предусматривающее развитие в королевстве гражданской ядерной программы. Министр обороны США Пит Хексет заявил, что Россия и Китай на разных уровнях помогают Ирану в продолжающемся конфликте с Соединенными Штатами. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также актуальные региональные и международные вопросы. Турецкий лидер поздравил Санчеса с победой сборной Испании на чемпионате мира по футболу. Президент Турции заявил, что считает особенно значимой реакцию жителей сектора Газа, которые, несмотря на разрушения, праздновали победу испанской команды. По словам главы государства, принципиальная и гуманитарная позиция Испании по палестинскому вопросу нашла отклик в сердцах футбольных болельщиков по всему миру. Турецкий лидер также выразил удовлетворение возможностью принять Санчеса в Анкаре в рамках саммита НАТО. Кроме того, президент Эрдоган заявил, что будет рад вновь приветствовать премьер-министра Испании в Тюркии в начале 2027 года в рамках очередного заседания турецко-испанского межправительственного саммита. Турецкая оборонная промышленность расширяет глобальное присутствие. Турецкие оборонные компании привлекают большое внимание на международном авиасалоне Фарнборо, Великобритания. Такие компании, как Turkish Aerospace Industries, Thai, Aselsan, Baykar и другие ведущие фирмы, представляют свои новейшие технологии. Итальянская компания Leonardo и турецкая Baykar также сообщили о ходе реализации своего совместного проекта после успешного испытательного полета, что подчеркивает растущее влияние Турции в мировой оборонной промышленности. Сандерс призвал прекратить помощь Израилю. Сенатор США Берни

0: Бернис Сандерс заявил, что Израиль имеет право на самооборону, но не имеет права совершать геноцид в секторе Газа. «Никакой больше американской помощи Израилю», написал на своей странице в соцсети X независимый сенатор Сандерс, призвав конгрессменов выступить за поправку Томаса Масси о снижении ежегодной военной помощи Израилю. Сандерс подчеркнул, что Израиль не имел права убивать более 73 тысяч палестинцев в секторе Газа, уничтожать всю инфраструктуру сектора, уничтожать более 92% жилых домов. Сенатор назвал действия израильской армии в палестинском эксклаве геноцидом. Кроме того, сенатор обвинил Израиль в эскалации насилия и аннексии Западного берега. Он также раскритиковал действия Израиля в отношении Ирана. По его словам, почти 5 месяцев назад Израиль при активной поддержке администрации президента Дональда Трампа начал безрассудную и незаконную войну против Ирана, которая привела к гибели тысяч людей и еще больше дестабилизировала ситуацию на Ближнем Востоке. «Эта война распространилась на Ливан», напомнил Берни Сандерс и подчеркнул. «Это не защита Израиля, это региональные войны за экспансию и террор, ведущиеся без четкой стратегии и без конца». Ссылаясь на опросы, сенатор констатировал, что все больше избирателей не поддерживают предоставление Израилю безусловной помощи. Он назвал правительство Нетаньяху экстремистским. «Я горжусь тем, что в апреле этого года 40 из 47 сенаторов-демократов, рекордное число, поддержали мой законопроект о блокировании продажи оружия крайне правому экстремистскому правительству Нетаньяху», написал Берни Сандерс в посте. Парламент Молдовы утвердил новое правительство во главе с Василием Тофаном. За выражение вотума доверия составу кабинета министров и его программе проголосовали 53 из 101 депутата. Кандидатуру Тофана поддержали депутаты правящей партии «Действия и солидарности», основанной президентом Майей Санду. Представители оппозиционных партий не поддержали назначение и не участвовали в голосовании. Выступая перед парламентом, Тофан заявил, что правительство намерено к 2029 году сократить дефицит бюджета на 2% и увеличить доходы государственного бюджета на такую же величину. По его словам, среди приоритетов нового кабинета – реформы налоговой и судебной систем, а также отказ от политических назначений на руководящие должности государственных предприятий. Говоря о Приднестровье, Тофан заявил, что Кишинев выступает за мирное сближение с регионом. Премьер-министр также сообщил о планах посетить гагаузскую автономию и провести встречи с ее представителями. По его словам, Гагаузия обладает значительным потенциалом для развития отношений между Молдовой и Тюркией. В новом составе правительства 10 министров сохранили свои посты, еще 4 министра. Министерство возглавили новые руководители.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Президент США Дональд Трамп одобрил масштабное соглашение с Саудовской Аравией, предусматривающее развитие в королевстве гражданской ядерной программы. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, соглашение рассчитано на 30 лет, а его стоимость оценивается в десятки миллиардов долларов. Документ призван закрепить за американскими компаниями ключевую роль в создании саудовской ядерной инфраструктуры, ограничив участие иностранных конкурентов. Одним из центральных положений сделки может стать строительство американскими компаниями завода по обогащению урана на территории Саудовской Аравии. Это станет возможным, если совместная оценка Вашингтона и Эр-Рияда подтвердит необходимость такого проекта. Как отмечает газета, соглашение также предусматривает участие США в мониторинге развития саудовской ядерной программы. В администрации Трампа считают, что это позволит снизить риск использования программ для создания ядерного оружия. Ожидается, что в ближайшие дни документ будет направлен

на рассмотрение Конгресса. По информации The Wall Street Journal, соглашение может встретить сопротивление со стороны законодателей, обеспокоенных расширением ядерных возможностей на Ближнем Востоке. Министр обороны США Пит Хексит заявил, что Россия и Китай на разных уровнях помогают Ирану в продолжающемся конфликте с Соединенными Штатами. Выступая в Комитете Сената по ассигнованиям, Хексит отметил, что не может раскрыть подробности такой поддержки, поскольку эта информация остается засекреченной. По словам главы Пентагона, Москва и Пекин на разных уровнях способствуют некоторым действиям Ирана. Заявление прозвучало в ответ на вопрос сенатора-республиканца Джона Ховена. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн, отвечая на тот же вопрос, отказался обсуждать эту тему на открытых слушаниях. Во время заседания Хексит также сообщил, что война с Ираном уже обошлась США в 37,5 миллиардов долларов. По его словам, часть этой суммы включает расходы, рассчитанные до конца финансового года, в том числе затраты на обеспечение американских военнослужащих. Сенатор-демократ Дик Дурбин спросил министра, вырастут ли расходы после фактического прекращения режима прекращения огня между США и Ираном. Ранее аналитики оценивали ежедневные затраты американских налогоплательщиков на войну примерно в 890 миллионов долларов. По предварительным подсчетам Центра стратегических и международных исследований, расходы Пентагона могли приблизиться к 40 миллиардам долларов. Уважаемые слушатели, это были новости. Алышамадым – так называется песня, которая звучит для вас в исполнении Сибель Бильгич.

Участница российского вокально-хореографического ансамбля «Отрада», выступившего с концертной программой в Анкаре, отметили искренний интерес турецких зрителей к русской культуре, теплые приемы и атмосферу единения, которую удалось создать во время выступления. Вокально-хореографический коллектив «Отрада», объединяющий воспитанниц детского пансиона при Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре в Калужской области Российской Федерации, выступил с концертом в Анкаре. Концерт прошел на одной из самых знаковых исторических площадок турецкой столицы – в саду Музея анатолийских цивилизаций, расположенного у подножия Анкарской крепости. Участницы ансамбля вышли на сцену в традиционных русских костюмах, сшитых монахинями монастыря и украшенных ручной вышивкой, выполненной самими воспитанницами. В программу вечера вошли известные хоровые произведения, такие как «Гляжу в озера синие», «Слався», «Калинка», а также вокальные и хореографические номера «Русские узоры», «Родина», «Бегунок», «Ой, ты не вечер» и «Цепочка». Кульминацией концерта стало исполнение на турецком языке знаменитой народной песни «Инджа Бирьолдаи», которая была тепло встречена публикой и вызвала продолжительные аплодисменты. В беседе с корреспондентом Анадолу участницы коллектива рассказали о концерте в турецкой столице, реакции турецкой публики и своих первых впечатлениях от пребывания в стране. Воспитанница детского пансионата семейного типа «Отрада» и участница ансамбля Екатерина Безмельницева призналась, что перед концертом коллектив не ожидал столь большого числа зрителей. «На самом деле, когда нам сказали, что выступать мы будем в парке при музее, сначала мы подумали, что зрителей будет не очень много. Но когда вышли на сцену, то увидели огромное количество людей. Причем было видно, что у них горели глаза, то есть им было интересно то, что мы привезли и покажем. И, думаю, у публики был искренний интерес к нашей русской культуре. И мы, конечно, очень старались. Говорю сейчас от имени всего коллектива, мы старались не подвести свою страну», — сказала она. По словам Безмельницевой, поездка в Тюрки стала для нее первой и оставила самые яркие впечатления. «Это удивительная страна. За один день мы успели посетить несколько прекрасных мест, узнать больше о президенте страны, познакомиться с историческими достопримечательностями. Нас очень впечатлила история Тюрки. Она необыкновенная, особенная, совсем не похожая на историю других стран», — отметила участница ансамбля. Девушка подчеркнула, что за время существования участницы вокально-хореографического коллектива уже побывали во многих странах. В прошлом году, например, выступали в Королевстве Марокко и Индонезии. «Каждая страна по-своему уникальна, но Тюрки с первых же минут оставила у нас очень яркий

и впечатления. Мне кажется, это путешествие мы запомним навсегда, несмотря на то, что пока провели здесь всего один день», — сказала Безмельницева. Татьяна Рыкова, другая воспитанница православного пансиона «Отрада» и студентка второго курса Российского экономического университета имени Плеханова при монастыре, в свою очередь привлекла внимание к эмоциональной реакции зрителей. «Каждый раз, выходя на сцену, испытываешь волнение, потому что никогда не знаешь, как тебя примут. Думаешь, вдруг люди начнут уходить, разговаривать между собой. Ситуации бывают разные. Но здесь мы почувствовали невероятную эмоциональную отдачу от публики. Нам хотелось еще больше танцевать, еще больше петь. А когда концерт закончился, мы стояли и думали, может быть, исполнить что-нибудь еще. Люди не расходились, и нам самим совсем не хотелось уходить», — поделилась девушка. По словам Рыковой, именно ощущение взаимопонимания с публикой стало главным итогом концерта. «Мне кажется, нам удалось прикоснуться к душам зрителям, а не к нашим. Произошло какое-то настоящее единение. Именно это ощущение осталось самым сильным впечатлением от концерта. Нам очень понравился такой теплый и искренний контакт с турецкой публикой», — отметила она. Безмельницева, в свою очередь, заявила, что турецкие зрители с большим интересом слушали выступление, несмотря на языковой барьер. Особенно тепло, по ее словам, публика встретила финальный номер на турецком языке. «Было видно, насколько зрители были в восторге. Они подпевали, танцевали вместе с нами. Хочу отметить, что на протяжении всего концерта люди не расходились. Наоборот, к сцене подходило все больше зрителей. Многие снимали выступления на телефоны, делились своими эмоциями друг с другом. Мы видели их счастливые глаза. Особенно радовало то, что дети начинали танцевать вместе с нами во время народных плясовых номеров», — сказала Безмельницева. Кроме того, девушка отметила, что зрители с интересом рассматривали сценические костюмы ансамбля и тепло встречали каждый новый выход артистов. Участницы коллектива выразили надежду, что нынешние гастроли станут началом дальнейших выступлений в Тюркии. «Мы очень надеемся, что эта поездка станет не последней. Мы еще раз приедем в Тюркию с новой программой и продолжим знакомить турецкую публику с русской культурой», — добавила Безмельницева. Коллектив «Отрада» был создан в 2000 году при детском пансионе «Отрада», действующем почти 30 лет при Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре в Малоярославце в Калужской области Российской Федерации. За годы его работы более 350 девочек получили здесь образование и воспитание. Помимо общеобразовательной подготовки в православной гимназии, воспитанницы занимаются вокалом, хореографией, театральным искусством, живописью, декоративно-прикладным творчеством, фото- и видеосъемкой. Сегодня среди выпускниц «Отрада» авторы документальных фильмов, телеведущие, писательницы, сотрудники епархиальных информационных отделов, работники администраций, музеев, школ и вузов. Коллектив «Отрада» неоднократно выступал с культурной программой за рубежом. Воспитанницы с гастролями объехали более 50 городов России и побывали с концертами во многих странах мира, в том числе в Индонезии, Италии, Испании, Австрии, Германии и Франции. Репертуар ансамбля включает духовную музыку, произведения русских и европейских композиторов, народные песни и танцы. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей рубрики подошел к концу. До новых встреч!

Моменты, изменившие ход истории. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы перенесемся в момент, изменивший ход мировой истории. В утро вторника, 29 мая 1453 года. Когда с восходом солнца наступил новый день, османская армия выстроилась перед стенами Стамбула для последнего и самого мощного штурма. Это была уже не обычная атака, а решающий момент осады, продолжающийся многие недели. Эта невероятная осада, начатая 6 апреля 1453 года 21-летним османским султаном Мехмедом II и продолжавшаяся 53 дня, должна была завершиться завоеванием столицы Восточной Римской империи, существовавшей более тысячи лет.

Главной целью стал участок стены Мисотэйхион между воротами Топкапы и Эдернекапы. Именно здесь оборона была наиболее уязвимой, но одновременно и самой ожесточенной. Академические исследования подтверждают, что бреши, пробитые на этом участке в последние часы осады, привели к физическому и психологическому краху византийской обороны. По свидетельству византийского историка Франзиса, когда османские воины начали подниматься на стены именно в этом месте, оборонительная линия окончательно потеряла устойчивость. В традиционной исторической версии события, связанные с водружением первого турецкого знамени на стенах, ассоциируются с именем Улубатлы Хасана. Однако, как отмечают современные историки, профессор Феридун Эмеджен и профессор Эрхан Афьонджу, этот образ приобрел легендарный характер главным образом в источниках XVI века. Тем не менее, один факт не вызывает сомнений. Появление турецкого знамени на одном из участков крепостной стены создало у защитников Византии ощущение, что город уже пал. В представлении людей Средневековья это означало, что судьба города окончательно решена. Современники событий сообщают, что после этого византийский император Константин XI уже не смог удерживать линию обороны. В рядах защитников началось разложение, а отступление стало стремительно усиливаться. Боевой дух был сломлен окончательно. Однако за этим итогом стоял, пожалуй, самый важный стратегический ход всей осады – операция в бухте Золотой Рог. 20 апреля 1453 года произошло событие, которое серьезно поставило под угрозу успех османской осады. Четырем крупным генуэзским кораблям с подкреплением удалось прорваться через османский флот и войти в Золотой Рог. Из-за огромной цепи, перекрывавшей вход в бухту, османский флот не мог проникнуть внутрь, тогда как Византия продолжала получать снабжение по морю. Именно тогда султан Мехмед II начал одну из самых необычных логистических операций в истории военного искусства. Корабли должны были пройти не по морю, а по суше. Академические исследования показывают, что маршрут длиной около 2-3 километров, начинавшийся в районе Топхане, проходивший через подъем Кумбараджи и заканчивающийся в Касым-Паше, был подготовлен всего за одну ночь. Были вырублены деревья, уложены деревянные настилы, а для уменьшения трения использовалось большое количество животного жира.

Утром 22 апреля появление примерно 70 османских кораблей в водах Золотого Рога стало для византийской обороны настоящей стратегической катастрофой. Почти все силы защитников были сосредоточены у сухопутных стен. Теперь им пришлось защищать еще и стены вдоль бухты. Это означало разделение без того ограниченных сил и неизбежное ослабление обороны. Корабли, доставленные в Золотой Рог по суше, обеспечили Османской империи не только господство на воде, но и возможность вести постоянный обстрел, оказывая мощное психологическое

психологическое давление на защитников города. География осады изменилась. Стамбул был окружен со всех сторон. Во вторник, 29 мая 1453 года, 21-летний султан Мехмед II, находясь под усиленной охраной, вместе с визирями, богословами и государственными деятелями, вошел в город через ворота Топкапы. Подойдя к Айя-Софии, он сошел с коня, пал ниц в знак благодарности Всевышнему, взял горсть земли и поднял ее над своей головой. Затем, обращаясь к собравшимся патриарху, священникам и жителям города, он сказал: «Я, султан Мехмед, говорю тебе, твоим спутникам и всему народу, с этого дня не бойтесь ни за свою жизнь, ни за свою свободу».

0: полудню 29 мая то самое знамя развивалось уже не только над стенами Топкапы, но и по всему городу. Благодаря стратегическому гению султана Мехмета и решимости его армии этот флаг ознаменовал конец Средневековья и стал началом новой эпохи. Момент, когда турецкое знамя впервые взвелось над крепостными стенами, стал для османской армии подтверждением победы, а для Византии – концом империи, просуществовавшей 1125 лет. 573 года назад 21-летний султан получил почетный титул «Фатих» – «Завоеватель», сделал Стамбул сердцем османского государства, и по сей день мы живем, опираясь на это историческое наследие. Уважаемые слушатели, до встречи на следующей неделе, когда мы расскажем о другом событии, изменившем ход истории.
1: Моменты, изменившие ход истории.

И в завершении коротко о событиях дня. Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также актуальные региональные и международные вопросы. Турецкая оборонная промышленность расширяет глобальное присутствие. Сандерс призвал прекратить помощь Израилю. Сенатор США Берни Сандерс заявил, что Израиль имеет право на самооборону, но не имеет права совершать геноцид в секторе Газа. Парламент Молдовы утвердил новое правительство во главе с Василием Тофаном. Президент США Дональд Трамп одобрил масштабное соглашение с Саудовской Аравией, предусматривающее развитие в королевстве гражданской ядерной программы. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Россия и Китай на разных уровнях помогают Ирану в продолжающемся конфликте с Соединенными Штатами. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция Овоза.
5: Гиплеяр, Түркияның тети радиосы.
10: Е, Садай, Турция.
7: Аңлаватқаныңла, Түркия Овозы радиосы.
3: Эво, Ифонетис Түркия.
5: Олди Радио Глас Түркия.
17: Гидар Реди Амурия Түркия.
1: Ини Адала Радио Суара Түркия.
10: Ини Даяки Суахили Саути Я Түркия.
13: Эсте Радио Вожда Түркия.
14: Кочирава Түркия Но Кой Радио Дес.
10: Зборува Глас от на Түркия.
8: Эфирде Түркия Овозы Радиоса.
18: Ит Түркия Хонгия Радиоя.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Говорит голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
3: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңа Тюркия овозы радиосы.
1: Эзо ифонетис Тюркия.
0: Олди радио глас Тюркия.
5: Гидарре би амурия Тюркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este é Radio Voz de Turquia.
9: こちらは Turquia の声ラジオです。
3: Zbor va glas od na Turkiye.
6: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya?
10: Ovde Radio Glas Turkiye.
11: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Ганг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
5: Гитлеяр Тюркиянын тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
7: Эдо Ифонетис Тюркия.
5: Овди Радио Глаз Тюркия.
3: Гидарреди Амурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este radio voz de Turkiye.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
8: It Turkiye hangya radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоя Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция Оваза.
2: Гитплеер, Туркияның Тети Радиосы.
1: Е, Садай, Турция.
7: Аңлаватқаныңла, Турция Оваза Радиосы.
5: Эво, Ифонетис Турция.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Amuriye Türkiye.
8: İni adalah Radio Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
24: İt Türkiye hangiya radioya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: Да, да, Түркия радио, да.
11: Хосуме Түркияи дайна радио гаяна.
12: Петерчия радио садбури Түркия скма.
13: Овода Түркия үні радиосы.
14: Айч радио воча Түркия.
15: Говорит голос Түркия.
16: Эфирда Түркия овоза.
17: Гетплеер Түркияның теки радиосы.
9: Е садай Түркия.
18: Аңлаватқаныңа Түркия Авазы Радиосы.
5: Эво Ифонетис Түркия.
2: Овди Радио Глас Түркия.
19: Гидар Радио Мурия Түркия.
1: Ини Адала Радио Суара Түркия.
6: Ини Дая Кисуахили Саути Я Түркия.
2: Эсте Радио Вожда Түркия.
11: Кочирава Түркия Но Кой Радио Дес.
13: Зборува Гласот на Түркия.
7: Эфирде Түркия Овозы Радиоса.
0: Ит Түркия Хонгия Радиоя.
2: Олды Радио Глас Түркия.
6: Түркия Үні Радиосы.
0: Бұрасы Түркиенің Сесі Радиосы.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Сад.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овозы.
2: Гитплеер Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
5: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
4: Эзо ифонетис Туркия.
0: Овди радио глас Туркия.
18: Гидар реди амурия Туркия.
7: Ини адала радио суара Туркия.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este radio voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 Туарчи Чишэн Гонго Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
14: Да, Туркия Ганг Радио, да.
15: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Этерчия Радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода Туркия Вину Радио Сад.
18: Аич Радио Воча Туркия.
19: Говорит Голос Туркия.
8: Эфирда Туркия овозы.
5: Гиплеер Туркиянын тети радиосу.
11: Е садай Туркия.
7: Аңлап аткыныңлар Туркия овозы радиосу.
1: Эво ифонетис Туркия.
6: Олди радио глас Туркия.
2: Гидарре ди амурия Туркия.
18: Ини адала радио суара Туркия.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este radio voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.